взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всего.

новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитаешь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

этом. Хотела играть на рояле. Ты была светом, и я был светом. Мне жаль, что цветы в этой вазе завянут так

106.6 FM. Алиса Плюс.

0: Midway sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas speedwaysti ar Andžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemju braucēji ar Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Speedway svētdiena Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī.
6: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
4: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Акцию сабиедрība Латвийс кредитнемей палидзības программа. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
9: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
10: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: К сожалению, мошенники продолжают придумывать новые способы обмана жителей Даугавпилса. И отныне они звонят людям и представляются работниками социальной службы, пытаясь выведать личные данные. А иногда еще и сообщают, что сотрудник якобы должен прийти к вам домой. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от социальной службы Даугавпилса. И в учреждении напоминают, если вам звонят с подобными предложениями, не спешите доверять собеседнику. И прежде всего, не сообщайте незнакомым людям свой персональный код, банковские данные, информацию Smart ID и другие конфиденциальные сведения. Не считайте звонящего сотрудником социальной службы только потому, что он знает ваше имя, фамилию или другие личные данные. Если вам говорят о предстоящем визите на дом, самостоятельно свяжитесь с социальной службой по официальным контактам и уточните, действительно ли такой визит запланирован. Не впускайте в квартиру незнакомого человека, пока не убедитесь, кто он и по какому вопросу пришел. При подозрительном звонке спокойно завершите разговор, а если понимаете, что столкнулись с мошенничеством, сообщите об этом в государственную полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои данные и никому не позволяйте воспользоваться вашей доверчивостью.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели, на волнах радио «Алиса Плюс». Начинается программа «Диалог с городом». Я Сергей Каратеев, а в гостях у нас сегодня руководитель музея «Ротко» Марис Чачка. Здравствуйте, Марис.
3: Здравствуйте.
2: Говорим сегодня о работе центра Марка Ротко, о том, что происходит в крепости, и о том, что 1 сентября музей Ротко открыл новый осенний сезон с художниками из Франции, Италии, Латвии. Как бы вы сами описали этот сезон?
3: Это осенний сезон, это очередной сезон для нас, сотрудников музея Ротко, который может являться и временем, когда осенью люди в огороде что-то собирают, но мы собранное в течение 2 лет в программе, выращенное в наших умах, в наших сердцах, мы предоставляем нашим посетителям музея. Это действительно уникальные 7 проекты, особенно нужно выделить 2 международных ретроспективных проекта, которые на этот раз показаны. И это общая тема, которая объединяет все эти 7 выставочных проекта. Это рассказ или подражение свету. И, конечно, если есть свет, то обязательно свет минуется тенью.
2: Свет минуется тенью. А что, в принципе, нужно понимать человеку, который, ну, еще не был, естественно, да, и планирует в этом сезоне посетить выставки, что ему необходимо понимать об этом сезоне? Вот, кроме света и тени, о ней тоже поговорим.
3: Ну, я думаю, что на этом сезоне предоставленная выставка французского модерниста Ива Брайера будет та выставка, которая будет понятна тем людям, которые еще до сих пор ни разу не были в музее Ротко, потому что это характеризует его живопись и графику, которую он создавал в раннем периоде, но очень процветающем периоде для его творчества. Это прошлого века, 20-40-е годы, которые являются не только в Латвии, для Латвии исторически, но для Европы как межвоенные года между Первой мировой войной и Второй мировой войной. И эта выставка, хоть и она базируется в стилистике модернизма, которую он развел еще больше и больше, переходя на живопись, показывая Прованса, региона, пейзаж и свет, и тень. Но здесь можно увидеть своего вида не только уникальную фигуративную живопись, портреты, портреты, которые можно увидеть в разных интерьерах, в том числе в театрах, балетах, также множество городских пейзажей с архитектурой, которую можно увидеть и опознать из разных мест Италии, Испании или Франции. И я думаю, что его почерк и воплощение его черт почерка в живописи будет те, которые не оставят равнодушного ни одного нашего посетителя. И это наш такой осознанный ход, чтобы, естественно, привлечь больше как наших даугавпилских горожан, так и людей региона, которые, может быть, не до конца готовы смотреть абстрактное искусство, чтобы было что-то тоже, которое характеризует тот же период, который относится к периоду Ротко творчества, который является модернизмом в истории искусства. И этот проект уникален тем, как через фигуративную живопись мы можем рассказывать множество рассказов и даже дать возможность через это документирование, которое в то время в живописи тоже присутствовало, показать ту среду, в которой люди жили, потому что тогда тоже были богатые и бедные люди, которые существуют и теперь. И это тоже параллели ценностей, о которых мы можем говорить в параллелиях, то, что было 100 лет больше, 100 лет назад, что происходит у нас. И дополнительная такая ценность этому проекту является еще, что мы приглашали на конкурсной основе еще современных данного времени художников Франции, которые делали рефлексию на этот период для Франции очень значительного художника в контексте параллелях нынешней жизни. Ну и также второй проект из больших проектов очень тоже уникален, и я думаю, что тоже не оставит равнодушных. Это итальянского художника, тоже модерниста, Умберто Мастрояни, выставка. Оба это художника первый раз предоставлены вообще в пространстве, художественное пространство Балтии. Никогда их ретроспектив не было. И мы можем в нашем городе гордиться, что в Ротко-музее эти проекты можно увидеть. Мастрояни уникален своим видением и деятельностью в скульптуре. Это бронзовые скульптуры являются основным его почерком, которых он начал с более классических композиций, которые тоже показаны в этой ретроспективной выставке. Но также мы показываем такие геометрические фигуры, отлитые в бронзе, которым он являлся не только важным скульптором Италии, но и Европы в целом.
2: А как-то связан день рождения Брайера с тем, что выставка вот именно осенью запланирована?
3: Не совсем. Это не была такая цель, потому что Брайеру не юбилейный год.
2: Да, но он родился 18 ноября, да?
3: Да, но... Ну да, так совпало, что время осеннее, но в основном он в этот сезон был интегрирован, потому что программу мы ставим на 2-3 года, и когда мы составляем на этот осенний сезон, он хорошо делал диалог с остальными выставочными проектами, которые были заявлены и предусмотрены, что они будут в Ротко-музее.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Сегодня у нас в гостях Марис Чачка, руководитель музея «Ротко». А как вы считаете, Марис, чего сегодня люди в принципе ждут от музея?
3: Это сложный вопрос, но и с другой стороны, может быть, и легкий вопрос. Большинство людей, особенно в нашем регионе, в том числе в городе, я думаю, что ждет какого-то вау-эффекта, что теперь музейные сотрудники покажут что-то не уму недостижимое и что-то такое.
2: Удивлять, да.
3: Но, с другой стороны, даже если что-то такое показывается, оказывается, что мы можем иногда и не попасть в этот треугольник или рамочку, которую наше общество ждет. Потому мы все время ищем, анализируем и смотрим, и, естественно, следуем традициям, которые используют другие мировые музеи, особенно европейские музеи, в которых мы едем, посещаем, контактируем с своими коллегами и вместе участвуем в конференциях и так далее. И потому есть множество разных проектов, которые по своей визуальной речи, они как будто на первый момент могут показаться, что они контрастирующие, Но на самом деле мы тематически их стараемся объединять. И, естественно, музей должен не только показывать то, что я уже множество раз и сам говорил в разных платформах и разговорах или диалогах, что музей — это место, где прийти, где быть жданным. Мы всех ждем, независимо от того, с каким настроением наш посетитель к нам приходит. И, конечно, мы хотели бы, чтобы наши посетители ушли после выставок с каким-то увеличенным своим культурным багажем обратно, чтобы он рефлектировал, чтобы он осознал то, что он видел или услышал, или понял. И это будет гораздо больше и лучше, чем слушать соседей или друзей комментарии, которые тоже, может быть, не были в нашем музее или в другом музее, но мнение имеют.
2: Мария, скажите, а должен ли как-то современный музей, ну, в современных реалиях, ну, как-то реагировать на то, что происходит вокруг нас? Не показывать нам только творчество, ну, столетней, скажем, давности, да? Ну и как-то быть частью современности.
3: Естественно, мы это делаем в стенах, и не только в стенах Ротко музея. Та же выставка, упомянутая Ива Брайера и художников современных французских, которая предоставлена, она говорит о параллелях о сегодняшнем дне, в том числе о войне, которая продолжается в Украине. Мы тоже показываем людей в униформах, которые 100 лет назад присутствовали в регионе, который тоже был в таком предвоенном, предвойны, Второй мировой войны периоде, непонятном времени для такого среднего человека, который, может быть, не вникает в каждую деталь, что вокруг происходит. Но, естественно, это живопись, которая не только уникальна как живопись, но уникальна еще и которая документирует время и также нынешних французских художников произведения, которые анализируют того времени полотна Брайера и смотрят на то, что происходит в мире в целом, тоже в Дальнем Востоке и так далее. Это, конечно, то, которое должно, ну, как-то затронуть каждого нашего посетителя. Не только воспринимать как белое или черное, но понимать процесс и понимать в жизнь или осознать в жизнь, в которой мы живем, и что, к сожалению, в нашей жизни нет только цветы, птицы, кошки и что-то милое и очень красивое, но, к сожалению, в нашей жизни есть свет, к которому мы стремимся. Не зря мы говорим, что мы стремимся к свету в конце туннеля. Но также есть эти черные полоски или теневые отпечатки, которые нас приостанавливает, дает остановиться, дает задуматься, дает мыслить, осознать и понять, что многие вещи тоже мы не можем сделать, но многие вещи мы можем сделать, если мы задействуем свое мышление и активную свою позицию в одно или другое, в одно и другое русло.
2: Ну, я почему про это спрашиваю? Вот когда вы формируете такой сезон, сначала появляется общая идея или, например, художники? Вы отобрали художников и пытаетесь из них сделать уже сезон?
3: Данный сезон, в принципе, он осознанно делан на ту ситуацию, которая уже была более 2 лет назад, и это продолжается уже более. И контекст, он в некоторых выставочных проектах больше продвивается, в некоторых меньше. Нынешнего времени художники, не только иностранные, но и латышские, хотят быть частью которые осознанно или подсознанно это анализируют и интегрируют в своем творчестве, и это закономерно. Мы не можем диктировать, что художник творит, он рефлексирует на то, что в мире происходит или нет. Ну и, естественно, если есть эта тематическая линия, которая время от времени является как частью, о которой мы должны коммуницировать, потому что музей — это и образовательная среда, которая через искусство говорят и помогает понять одни или другие вещи, которые происходят, то историческое наследие, в данном случае мы могли, конечно, взять уникальную провансу региона, характеризующий пейзаж, и показывать, и сделать выставку, но при выборе и анализе творчества Ива Брайера нам казалось, что более важно показать эти параллели, которые были более 100 лет назад в Центральной Европе, и как это через живопись, через искусство может говорить в нынешней среде с нынешними региональными людьми, которые здесь живут и посещают Ротко-музей, ну и также с посетителями из разных стран, которые к нам тоже приезжают и оценивают то, что мы делаем.
2: Да, Обувь-Пилос находится на восточной границе Евросоюза. Чувствуется ли это в работе музея? И влияет ли место, где мы живем, на то, как мы смотрим на искусство?
3: Естественно, это влияет, и это исторически влияло. Только насколько мы делаем этот анализ себе и какую корреляцию между какими-то статистическими данными. То, что в нынешнее время, сегодняшнее время, я могу сказать по показателям даже посещаемости этого года Ротко-музея, конечно, при том, что здесь летели дроны, и люди опасаются региона, количество посещаемости упало. Это не критический пад, и, естественно, мы должны реагировать на это, дополнительно делать активности в музее по мере программы, которая у нас уже идет. Мы активно делаем встречи, беседы, дискуссии с людьми. Мы очень тщательно и много коммуницируем через социальные медиа. Также мы приходим в радио и не только.
2: Спасибо, что заглянули.
3: И это важно, чтобы через наше это сотрудничество мы не только механически как-то оповещаем. Мы не наше задание так учиться, как в школе. Наше задание быть как импульсом для каких-то тематических линий, которым мы дотрагиваемся, чтобы человек пришел, чтобы он не был неподготовлен, или если он пришел неподготовлен, чтобы он мог бы дальше участвовать, принять участие, или это мастер-класс, или это разговор, или это дискуссия, брейнсторминг, такое, чтобы быть не в стороне, а быть частью музея. Нужно только быть желанием прийти, так же, как я много раз говорю, мы с большим удовольствием приветствуем волонтарную работу. Люди, которые готовы какую-то маленькую работу прийти и помочь нам сделать в музее, потому что
2: Что, например, Мэль?
3: Даже перенести один музейный экспонат в другое место. Распаковать, запаковать. Конечно, это нельзя делать халатно, не понимая, что мы доверяем. Ну, прийти покрасить. Когда мы меняем экспозиции, естественно, которые каждый раз к нам приходят на новые выставочные сезоны, вы видите, что мы меняем расположение модульных стен. Соответственно, каждому выставочному проекту, идеям куратора, идеям художника. И, естественно, эти модульные стены, когда они разбирается, потом составляется другой конфигурации, а не перекрашивается. Это физическая работа, которая делается в интенсивный период. Время, когда это есть, это можно увидеть, можно узнать, можно мне лично на электронную почту написать, что я бы хотел был бы приехать, участвовать, быть в закулисье музейной работы. Это плюс человеку, что он осваивает что-то, то, что он, может быть, никогда не делал. И это тоже можно вникнуть в ту среду, чтобы понять, что выставка сама по себе, она не приходит в выставочное пространство. Ее надо создать.
2: Ее приносят.
3: Ее приносят, ее представляют, ее высвечивают и ее коммуницируют. И потом опять снимают, запаковывают, транспортируют и так далее.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Если говорить о даугавпилской публике, что нравится даугавпилчанам? Вот они приходят в музей, приходят ли они в музей Ротко?
3: Конечно, приходят. Конечно, приходят, но, как я и говорил, и, наверное, буду говорить еще много лет, что я уверен, что очень много людей не были ни в Ротко музее, в главном здании, и я предполагаю, что многие не были в старом здании Даугавпилского музея, которое является тоже частью Ротко музея. Теперь она, конечно, закрыта для посещения, но она будет открыта для посетителей с новой выставкой, когда она откроется. И потребности мы уже начали, они непредсказуемы. Естественно, меняется поколение. Мы очень рады, что мы видим все больше и больше ту поколению, которое 20-30 лет, которые приходят парами, которые приходят семьями, и им интересно. Наша аудитория, которую мы стараемся достигнуть, если так можно простыми словами сказать, но привлечь, что музей является островом, где можно свою духовную сторону как-то по-другому обогащать, что не только кафе или ресторан, на который тоже даугавпилчаны в таком статистическом, если поставить анализе, они не ходят. Но было бы очень здорово, что люди, которым это не является как походом хотя бы раз в году, чтобы он бы когда-то пришел, что раз в год я все-таки в музей прихожу. Это можно сделать в своем день рождения с друзьями. Или это можно

0: где художники готовы за свои деньги приехать, заплатить даже за ночлег, творить, быть частью города, дать свое такое обратную связь, что сотворить благодаря какими-то импульсами, полученными в городе.
1: А как это происходит? Человек приезжает, ну, какое-то время живет и воодушевляется, и потом пишет?
0: Во-первых, человек увидел нас где-то в платформе ResArtist, которая международная программа резиденции, или увидели информацию в нашей домашней страничке. Много работает с контакта личного к другому контакту, что передается, как здесь комфортабельно, как здесь хорошо, и людям, ну, которые говорят, что Даугавпилс ничего нет, здесь как раз они говорят, что здесь есть, здесь уникально, только, может быть, мы недооцениваем то, что у нас есть. Это не о Ротко музее в целом, а о инфраструктуре, а природе, даже о еде, которая предлагается в кафех или ресторанах, и также о ночлеге. Потому что бывает так, что дополнительно к резиденции в какой-то последний момент они решают, нет, они приедут два дня раньше, даже нам не говорят, останавливаются в гостинице, исследуют местную среду и приходят к нам и говорят, а мы уже были. Мы уже немножко посмотрели, и супер, очень рады, что они все-таки решились. Это, конечно, конкурс. Это, ну, нельзя так, что я придумал и приехал. Они присылают свое портфолио, свое резюме.
1: Вы их еще и не пускаете?
0: Ну, мы пускаем в основном, но мы смотрим, анализируем и смотрим, какое время мы можем их взять, потому что, ну, у нас тоже нету неограниченное пространство, где возместиться. Но мы осознали, что это работает, что дополнительно тем симпозиумам, которые мы организуем, когда в конкретные двух-трехнедельные программы приезжает и работает на одну конкретную тему или в одном конкретном медии, что очень хорошо работает также эта программа индивидуальных резиденций, когда художники приезжают, они не ограничены ни в теме, ни во времени, минимум, да, ограничен, мы хотим, чтобы на минимум как две недели художники здесь жили и творили. Но, естественно, мы помогаем в коммуникации, мы помогаем также им встретиться с нашими местными художниками, встретиться с нашими посетителями музея. И, конечно, они коммуницируют с кураторами. И это опять дает новый мозг другим следующим каким-то проектам. И они наши, как сказать, амбассадоры, которые дальше идут и несет не только Ротко музея имя и такую характеристику, но также и говорят о городе, в котором надо приехать.
1: Марис, ну вот Ротко здесь, если бы Ротко музей был в Риге, есть какая-то разница, как вы считаете? Для нас это хорошо? И плохо ли это для Ротко?
0: Для нас это уникальный случай. Это случилось, что Ротко в Даугавпилсе, не в Риге, благодаря семье, которая сразу, когда праздновала столетие, и когда того времени Министерство культуры, глава, министр хотел, чтобы музей, если он бы создавался, был бы в Риге, это не состоялось, и, естественно, благодаря Ротко музею многие вещи в нашем городе изменились. Это не хвастанье, а это реально доказанное по всему, по посещаемости иностранных туристов или люди, которым интересует профиль искусства. Это видно по экономике, или экономику можно легко провести калькуляцию, которая делает

0: Министерства так самоуправления, что, естественно, человек, он не может физически, ну, так в среднем остаться здесь только на один день. Если он остается уже на два дня, значит, он оставляет деньги для людей, предпринимателей, которые предлагают гостиничный сервис. Также люди кушают, люди хотят купить сувенир. Ну, это то же самое, как мы, когда едем куда-то в другую страну и хотим какое-то память о ней сохранить дольше. И, ну, учитывая расстояние, которое не только между Даугавпилсом и Ригой, но между Даугавпилсом и Парижем, или Лондоном, или Мадридом, или Нью-Йорком, то для иностранного посетителя этот маленький промежуток с аэропорта до Даугавпилса иногда он не настолько проблематичный, как для латвийца, которому, может быть, есть какие-то оговорки, что все-таки далеко с Риги доехать до Даугавпилса. Более легко с Лиепаи до Даугавпилса приехать, так как нам тоже элементарно, мы в Риге достаточно часто, потому что, ну, это столица, экономика, это также базы, с которыми мы работаем, чтобы купить материалы, чтобы создать выставки или что-то другое, которое нам необходимо.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Музей Ротко – это не только выставки. Что здесь может делать человек, который, может быть, вообще себя считает, ну, как бы небольшим любителем искусства? Какие программы, занятия вы бы посоветовали посетить?
0: Если есть боязнь прийти сразу на выставку, можно выбрать действительно программу, образовательную программу, записаться индивидуально, может быть, начинать с глина и записываться на нашу Аматумаю. Записаться можно через специалист по коммерческой части у Жанны в Ротко музее и попробовать слепить что-то более, может быть, подобное на бытовой предмет. Может быть, свою кружечку или свою тарелочку. Может быть, это пробудит и откроет, увидя тоже рядом работы наших мастеров керамики, которые и работают Аматумае, также те, которые являются членами студии Латгале. Второе, если есть чувство цвета. Ну, как это можно определить? Если вы у себя дома создаете комфорт, знаете, какого цвета вы хотите шторы или как вы подбираете цвет обоев или цвет стен, то наверняка вы можете попробовать себя в живописи. Почему нет? Вы можете со своими друзьями, то, что я уже упомянул, свое день рождения можно также отметить с мастер-классом, например, в живописи. Почему нет? И попробовать. И приходя на мастер-класс живописи, естественно, для вдохновления будет возможность тоже пройти через одно выставочное пространство, потому что мастерские находятся через выставочное пространство. Иногда мы предлагаем также и эти мастер-классы конкретно выставочное пространство. Например, теперь величайшая выставка нашей даугавпилской художницы Ингуны Лиепы, которая абстрактно пишет свои картины уже множество лет. Но там присутствует свет, там присутствует колорит, там есть форма, там можно найти какие-то объекты, какие-то формы, которые могут, может быть, пробудить то, что можно было бы немножко заимствовать, копируя или стараясь подражать ей, создавать свою уникальную композицию. Это можно использовать. Мастер-класс — это первый шаг тому, как быть более близко к искусству. Но также мы готовы... Да, мы делали рестарт также студии Клуга. Новые участники тоже могут писать на электронную почту Ротко музея, задавать свой вопрос и, может быть, стать членом студии Клуга, плести лозой, плести с другими материалами и продолжать это ремесло, которое можно и оставить на уровне ремесла, но можно и оставить или пробудить на уровне дизайнерского какого-то элемента, который...
2: Со своим материалом надо приходить, или у вас есть?
0: Материал поначалу мы начинаем предоставить то, что мы вместе соберем с руководителем студии, но также те, которые уже быстренько будут зайти в новый кружок, то можно еще успеть...
2: В этом году можно еще
0: В этом году можно. 4 ноября, я знаю, что заявлена поездка собирать лозу, чтобы уже для периода зимнего можно ее подготовить и уже к весне начинать плести и создавать свои уникальные произведения.
2: Очень мало времени у нас остается. Есть Даугавпилсский музей, помимо музея Ротко, есть дом Мартинсона, дом ремесел. Что интересного сейчас происходит на этих площадках?
0: Ну, дом Мартинсона работает более активно из других структурных единиц, потому что он открытый для посетителей, и мы в этом году празднуем 95-летие Петерса Мартинсона, и в этом же осеннем сезоне мы открыли уникальные работы выставки Петерса Мартинсона, которые привезены с Венгрии, с Кечкемета, где он множество раз езжал, участвовал в творческих мастерских, и работы никогда не возвращались в Латвию. Это премьера его работ, которая является частью керамической студии в Кечкемете. У нас открытые керамические фонды современной керамики, которые в рабочее время Ротко музея можно увидеть любой посетитель крепости. Здесь я хочу пометить, что крепости не обязательно приходить в Ротко музей, потому что посещение до сих пор не менялось, она бесплатная. И в рабочее время музея там можно попасть и восхищаться, увидеть работы, которые созданы в рамках керамических симпозиумов более времени 14 лет, которое происходило в Даугавпилсе. Даугавпилсский музей или историческое здание Ротко музея в данном моменте в реконструкции. Проводятся ремонтные работы, проводятся исследовательские работы, проводятся работы с краюмом, и подготавливается историческая экспозиция, которая будет видна, когда здание первого этажа, у здания первый этаж откроется, потому что это постепенный процесс будет. Центр, дом Аматумая, она работает, в ней работают керамисты, создая свои произведения, и в этой структурной единице проходят мастерские. Дети, юноши или взрослые, которые участвуют в мастерских, естественно, они видят тоже уже обновленную новую выставку даугавпилсских керамистов, которую мы открыли, празднуя День Петериса в этом июне. И время от времени, конечно, там приходят публичные мероприятия, как был этот День Петериса. И я думаю, что еще осенью мы сделаем еще одно мероприятие, когда люди, помимо, которые хотят только прийти посмотреть, они участвуют в мастерских, можно будет прийти на мероприятие и, естественно, увидеть внутреннюю среду. Но работы очень много, так как география или адресов у Ротко музея стало с этого января больше, то процесс, он идет, он, естественно, не может быть мгновенным. Нужно время, чтобы некоторые точки сделать более яркими, чтобы их предоставить нашим посетителям.
2: На этом все. Время нашего эфира истекло. Марис Чачка, руководитель музея Ротко, был сегодня гостем программы «Диалог с городом», который на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Кратеев. Спасибо, увидимся.
0: Спасибо, увидимся.
1: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.
4: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
5: Также можно и без пастеризации.
4: Все вопросы по телефону 288-67-313.
6: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
7: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top. 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишоу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
10: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
11: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
12: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
13: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Вечером темнеет все раньше, а утром, соответственно, светлеет гораздо позже. И осенью к темноте добавляется дождь и мокрый асфальт, и заметить пешехода на дороге водителю становится гораздо сложнее. Поэтому самое время вспомнить о светоотражателях. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от муниципальной полиции. И прежде всего, носите светоотражатель в темное время суток. Это особенно важно на плохо освещенных участках дороги. Закрепляйте отражатель на видном месте. В кармане или сумке он не поможет. Водитель должен видеть его и спереди, и сзади. Не забывайте о светоотражателях даже в городе, ведь плохо освещенные участки, дождь и темная одежда могут сделать пешехода практически незаметным для водителя. Если переходите дорогу, не выходите на переход, не убедившись, что водитель вас заметил. Особенно осторожными нужно быть в темноте и во время дождя. Родителям стоит проверить, есть ли светоотражатели у их детей. Они должны быть заметными и правильно закрепленными. И помните, светоотражатель – это недорого, просто и действительно может спасти вашу жизнь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. И пусть осень только набирает темп, самое время позаботиться о своей безопасности.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 19 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет преимущественно пасмурным. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления со скоростью до 9 метров в секунду. Температура воздуха максимально прогреется до отметки в плюс 20 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mani sauc Aivars Mans. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu Moris zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoj par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Акционерное общество Латвийской кредитной помощи программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Spīdnē sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spīdveisti aranžēji Ļebeģevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēri Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spīdvē svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
3: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
5: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
6: Новый сезон в Тавотехника.лв. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. Тавотехника.лв.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mēs esam pret kāru un iestājāmies par mieru un Latvijas iedzīvotāju drošību. Ukrainai ir skaidri jānorādā, ka drona lidojumu maršrūti ir jāplāno tā, lai tie nerādītu risku Latvijas iedzīvotājiem. Mūsu valsts drošībai jābūt prioritātei, balsojot par Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle, divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gan 3,2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modes dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
7: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
9: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
10: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
11: Алиса Плюс.

только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердцем проиграла.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Сегодня, 19 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет преимущественно пасмурным. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления со скоростью до 9 метров в секунду. Температура воздуха максимально прогреется до отметки в плюс 20 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti, saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив». 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelis.lv.
4: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Доплхерц Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Доплхерц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

мире. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос с

0: Точное время – 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью погода может измениться буквально за несколько часов. Утром туман, днем дождь, а дорога все еще остается мокрой. В таких условиях водителю сложнее оценить обстановку, а тормозной путь становится длиннее. Поэтому в осенний период за рулем особенно важно не торопиться. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Дирекции безопасности дорожного движения о том, как безопаснее водить в сложных погодных условиях. И прежде всего, снижайте скорость, если дорожные или погодные условия ухудшились. Даже максимально разрешенный скоростной режим не всегда означает, что ехать безопасно. Увеличивайте дистанцию до впереди едущего автомобиля. На мокрой дороге автомобилю требуется больше времени и расстояния для остановки. Не забывайте, что дождь и туман ухудшают видимость, поэтому будьте готовы к тому, что пешехода, велосипедиста или препятствие на дороге вы заметите позже. Не пытайтесь ехать быстрее, чтобы проскочить плохой участок дороги. Лучше немного сбросить скорость и оставить себе больше времени для реакции. Будьте особенно осторожны на поворотах и участках с плохим покрытием. Если дорога мокрая, автомобиль может потерять устойчивость. Важно не просто соблюдать установленное ограничение скорости, а выбрать ее с учетом реальных условий на дороге. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Спокойного пути и безопасных дорог.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Все мы изначально чайники с мечтами.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spidvejisti aranžēji Lebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēri Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvejas svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
6: Zinātkārajiem brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река,

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы «Новослип». Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebeles.lv.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой любви.

0: Очень сложно.
1: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь для дачников – время приятное. Но есть у него и одна проблема. Яблок уродилось столько, что уже не знаешь, куда их складывать. И, казалось бы, предложи соседу, а у соседа свои. Варенье сварено, компот закрыт, а яблоки все продолжают падать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных хозяек о том, что делать с яблоками после сбора урожая и как сохранить их подольше. И прежде всего, не складывайте на хранение поврежденные яблоки. С червоточинами, вмятинами или признаками гнили их лучше использовать в первую очередь. К примеру, испечь ароматный яблочный пирог с корицей. Яблоки для длительного хранения собирайте аккуратно. Старайтесь не ронять их и не повреждать кожицу. Даже небольшое повреждение может привести к порче. Хранить яблоки лучше в прохладном, темном и сухом месте. Подойдет погреб или другое помещение, где нет резких перепадов температур. Не мойте яблоки перед закладкой на хранение. Вода может повредить их естественную защиту и ускорить порчу. А если яблок слишком много, из них можно сделать сок, пюре, джем, варенье, просто высушить или сварить компот. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Вкусных вам заготовок и ароматных яблочных пирогов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
1: Jauna iekārta, izejmateriāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas? Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных.

0: принятых решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии электротранспорта в регионах и, в частности, о ситуации в Латгалии. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор портала «Узлодец.ЛВ», соучредитель Латвийского общества электромобилей и руководитель сети зарядки «Элепорт» в Латвии Карлис Мензинш. Один из главных страхов жителей регионов понятен. Что делать, если электромобиль разрядится вдали от большого города? По мнению Карлиса Мензинша, реальная ситуация значительно лучше, чем многие себе представляют. Зарядные станции сегодня есть не только в Даугавпилсе и Резекне. Национальная сеть создавалась с расчетом на всю территорию страны. Зарядка предусмотрена и вдоль основных региональных дорог. Есть она и в небольших городах Латгалии, в том числе достаточно близко к восточной границе. В программе эксперт назвал Зилу, Пекарсову и Краслову. Но есть еще один важный момент, о котором часто забывают. Для человека, живущего в сельской местности или частном доме, публичная зарядная станция вообще не обязательно должна быть основным местом зарядки автомобиля. Если возле дома есть электричество и место для машины, ее можно заряжать ночью. То же самое возможно и на рабочем месте. И здесь, как ни странно, у сельского жителя может быть даже преимущество перед человеком, живущим в многоквартирном доме в центре большого города. Карлис Мензинш привел еще один простой расчет. Современный электромобиль может иметь запас хода около 400 километров. Если человек за год проезжает около 20 тысяч километров, при очень приблизительном расчете полностью заряжать такую машину ему потребуется далеко не каждый день. Поэтому представление о том, что владелец электромобиля постоянно должен искать зарядную станцию, зачастую не соответствует реальной эксплуатации. Но это не означает, что инфраструктуру в Латгалии больше развивать не нужно. Есть территории с небольшой плотностью населения, где частному оператору реально невыгодно строить дорогую быструю станцию. Хороший современный зарядный объект может потребовать инвестиций, измеряемых сотнями тысяч евро, а пользоваться им будут слишком мало людей. И именно здесь, считает Карлис Мензинш, свою роль могли бы сыграть самоуправление. Не обязательно строить дорогостоящие станции сверхбыстрой зарядки. Возле муниципальных учреждений, культурных объектов и других мест притяжения можно устанавливать более простые медленные зарядные пункты. Это особенно важно для небольших населенных пунктов, где коммерческий бизнес пока не видит достаточного спроса. Такая инфраструктура одновременно создает и ощущение уверенности. Человек видит, что зарядка существует не только в Риге или на крупной трассе, но и рядом с местом, где он живет. Поэтому, по мнению Карлиса Мензинша, главный вопрос для регионов сегодня уже не в том, можно ли вообще пользоваться электромобилем. Можно. Задача следующего этапа – сделать зарядку еще удобнее и приблизить ее к тем местам, где люди действительно проводят свое время. Полную версию программы с участием Карлиса Мензинша можно посмотреть и послушать на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба, радио «Алиса плюс».
2: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: sezonas noslēgums.
1: Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spidvejisti Aranžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēri Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvej svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Viens, divi, trīs cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Pūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2,49 €. Maxima.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
5: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив». 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: На улице становится все прохладнее, и дома появляется знакомая осенняя проблема – конденсат на окнах, сырость и, как следствие, плесень. Но откуда берется лишняя влага и что можно сделать, чтобы не пришлось потом оттирать черные пятна со стен? У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от инспекции здравоохранения Латвии о том, как не допустить появления сырости и плесени в доме. И прежде всего, регулярно проветривайте помещение. Особенно важно это утром, ведь во время сна человек выделяет в воздух немало влаги. Следите за влажностью воздуха. Комфортным считается уровень примерно от 40 до 60%, а слишком высокая влажность создает условия для появления плесени. Не забывайте проветривать ванную комнату после душа, а во время готовки используйте вытяжку. Не ставьте мебель вплотную к стенам, оставьте немного пространства, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Обращайте внимание на конденсат на окнах и влажные стены. Это может быть сигналом, что в помещении слишком много влаги или недостаточно вентиляции. А если плесень все-таки появилась, не ограничивайтесь только ее удалением. Важно найти причину сырости, иначе проблема может вернуться. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть сырость остается только на улице.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Nie.
1: Bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu, jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: sezonas noslēgums.
1: Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spidvejisti Aranžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēri Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubi centimetru klasē. Spidvēja svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
5: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
6: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса плюс».
7: Хочу

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

друзья мои, доброго вечера. Выходные наконец-таки. 19 сентября, ну и суббота, конечно, сегодня. Выдалась она на редкость солнечной. 17 часов и 3 минуты. С вами Юлия Сергачева на ближайшие 4 часа. И впереди традиционная программа поздравлений. В эфире будет много вашей любимой музыки, приветов, слов самых добрых и согревающих, неожиданных признаний. Быть может, и, конечно, ваших личных историй об этом дне, как вы проводите выходные, а это у вас получается лучше всех, и поздравления тоже будут. Так что, если сегодня есть вам кому сказать что-то хорошее, говорите. Если есть кого поздравить, поздравляйте. А если просто хочется присоединиться к нашей компании, милости просим в прямой эфир. Дозвониться в который возможно по номеру 654-25-00 набирайте. Либо же смс, вайбер и ватсап работают и принимают ваши сообщения. Пишите на номер 2020-1016. А вот ваши заявки на поздравления приветствуются и на нашем сайте в текстовом формате. Заходите, поздравляйте, alisaplus.lv. Солнце сегодня подогревает наш настрой. Добавим к этому вечеру еще немного тепла, но уже на словах. Погнали!

Оксана Петрова, к вам обращаемся. В день праздничный у вас дела только, наверное, состоят из забот. Как бы поскорее принять звонок очередной в качестве поздравления от ваших друзей, но прямо сейчас для вас поступили пожелания в день рождения от девчонок из кафе. А, кстати говоря, кафе, которое находится в Оглоне, и, скорее всего, это ваши коллеги. Я уверена в этом на 99%. Оксана, принимайте поздравления. А девчонки пожелали вам всегда уверенно идти к своим целям, добиваться любых высот, верить в себя и свои силы и ничего не бояться. Но поскольку вы, скорее всего, девушка целеустремленная, отдыхать тоже не забывайте и выбирать почаще саму себя. Всегда сохраняйте свою улыбку, передают вам девчонки доброту. Мы тебя крепко обнимаем, отличного настроения и суперского праздника желаем. Оксана, мы вас поздравляем от души. Пусть ваши мечты не наглеют и сбываются всегда. Деньги на все ваши хотелки и желания не заканчиваются. Пусть пополняется кошелек, и настроение всегда находит повод быть хорошим. Самое главное – здоровье, остальное все приложится.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
2: Также можно и без пастеризации.
1: Все вопросы по телефону 288-67-313.
3: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Int Home. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Int Home. Еще по чашечке. Еще посидим.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
8: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
9: День рождения сегодня празднует Артур. Артур, скорее всего, это ваш хороший товарищ или, может быть, даже лучший друг Роман, поздравляет вас с праздником, с днем рождения. Пожелали вам здоровья, счастья и самых долгих лет жизни. Артур, мы тоже поздравляем, музыкальный подарок запускаем. Отдыхайте сегодня без чувства вины, у вас праздник как-никак. Пусть запомнится классными эмоциями и успехов вам по жизни.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Politiskā reklāma sponsorēja partiju apvienība apvienoties saraksts.
2: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Virums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
3: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: 61-й Мешцимский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmešciems.lv. 61-й Мешцимский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе!
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: Добрый вечер, Юлия. Доброго субботнего, солнечного, прекрасных выходных всем пожелаю. Но есть конкретный запрос послушать определенную песню в исполнении Валентины Толкуновой «Я не могу иначе». Песня, конечно, замечательная, но она вот не совсем под вечерний формат эфира подходящая. И ритмом отличается, и годом выпуска, и стилистикой, и многим. Но песня душевная, и во многих сердцах найдет свой отклик, и ее мы бы хотели подарить, Айвар, вам вместе с Катей от друзей с привет. А привет от Станислава отправляется к вам. И еще мы хотели бы подарить эту песню и Анастасии Дрозд. Анастасия, вам привет от близких. Доброго дня, ведущие радио Алиса Плюс, и вам добренького. Осенью часто бывает поэтическое настроение, и это хорошо, что не хандра. И хочется таких красивых стихов, душевной музыки, гулять где-нибудь в парке, смотреть на эти листья, у которых палитра сейчас очень богата. Анастасия, вот как раз следующей песни, и вас мы отогнали.

0: Программа поздравлений.
1: Напомню номер телефона. С помощью этого номера вы можете звонить в прямой эфир и говорить все, что чувствуете хорошего по отношению к кому-то просто так или по случаю праздничному. Если есть сегодня что-то хорошее, какое-то событие происходит, и вы хотели бы поздравить или привет передать, то дозванивайтесь в эфир 654-25-00 или также связывайтесь с нами посредством СМС обычных в WhatsApp и Viber. Номер одинаковый на всех площадках. 20-20-10-16. alisaplus.lv. Вижу следующее поздравление. И вы свои размещайте, пока есть такая возможность. И скажу я вам, что одна заявка музыкальная, она удивляет сильнее предыдущей. Осень, перелистнув прямо сейчас, в зимнем сне от Алсу нам придется очутиться, потому что у Павла Григорьева это, оказывается, любимая песня, и поскольку у него сегодня день рождения, чтобы не портить себе карму, мы просто обязаны подарить ее вам, Павел, в качестве музыкального подарка. От лучшего друга Виктора для вас, Павел, поздравление, Павел Григорьев. Поздравляю лучшего друга Павлика с его праздником. Желаю, конечно же, здоровья ему, его близким, чтобы на работе все было хорошо, карьерного роста. Пусть покоряются, Павел, вам все новые вершины, даже если страшно и кажется, что не по силам, все у вас получится. Счастья вам во всем!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юля, приветик, вечер добрый и вам. Хоть у нас сегодня и 60 месяцев, и один день, ага, это Светлана и Денис, и они поздравляют уже с другим поводом. Светлана, вы с Денисом замахнулись на новый к юбилею, приводящий виток в ваших отношениях. Еще раз поздравляем, любите друг друга искренне и навсегда. Но вот вы поступили с сообщениями, пришли с сообщениями, поздравляем сестренку. Сегодня юбилей, праздники за праздниками. И желаем ей, чтобы жизнь складывалась у нее так, как она желает. Спасибо, если отыщете какую-нибудь песню подходящую. Мы поздравляем, уважаемая Ирина Шникера, вас с днем рождения. Ирочка, мы вас знаем не понаслышке, потому что вы частенький гость в программе поздравлений. Но, правда, вы звоните, и это хорошо. Мы надеемся, что в этом графике плотном поздравления вы сегодня найдете местечко дозвониться и что-то любимое послушать. А пока Юрий Шатунов с песней «Детство» для вас прозвучит, Ирочка, мы вас поздравляем от всей души. Пусть у вас все задуманное получается обязательно, а если что-то незапланированное случается, то оказывается всегда приятным.
0: В эфире программа

0: Хочешь поздравить? Звони 654-25-30.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Vai vēlāties vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem? Vai vēlāties, lai visi pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji kļūtu par pilsoņiem? Balsojiet par trešo sarakstu. Vai vēlāties, lai mazākumtautību bērni skolā varētu apgūt mācību priekšmetu savā dzimtajā valodā? Trešais saraksts. Atjaunotais Saskaņas centrs. Mēs esam savu vēlētāju pusē.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Закрытие спидвейного сезона. Открытие чемпионата Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
9: А следующая заявка музыкальная. Песня «Есть небо упало в нас». Это Геннадий. Вы написали 100%. Видимо, в торопях забыли подписаться. Но я-то знаю, для кого этот привет и ваш стиль написания сообщений. Брончика вам. Субботнего вечера прекрасного. Пожелал любимый мужчина. Самый-самый любимый вами, я уверена. И он вас очень сильно любит. Вы для него лучше всех на этой планете. Во всей вселенной, как я обычно добавляю к этому посланию. Музыкальное продолжение этого вечера для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, доброго вечера всем слушателям. Мы очень рады будем, если вы поставите песню «Малиновки», заслышав голосок, потому что мы как раз-таки в Малиновку на дачу передаем друзьям привет. Юрию Трифонову отдельно, я его обожаю, люблю, он самый лучший. Конечно, это ваш муж, вы же выбирали, видели, что... Глаза видели, что брали, да, как говорят. Большой привет всем друзьям и спасибо за то, что они всегда придут к нам на помощь. На даче столько дел, столько работы. У меня, вы знаете, дачи нет, но я представляю, какой там объем. И в качестве, наверное, благодарности вы друзьям своим весь урожай, ну, половину так точно отдаете. Песня в эфире звучит. Хорошего вечера.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Я хотел бы, чтобы любимая на свете женщина улыбнулась, и желательно, чтобы эта улыбка, Виктория, не сходила с вашего лица. Любимый Викуша, привет от Игоря. И вы лучшее, пишет Игорь, что случилось в моей жизни. Не просто потому, что любимая женщина есть, а еще и продолжение этой любви. 4 сыночка и лапочка-дочка. Я вас очень сильно люблю. Виктория, вам привет. Музыкальный привет. Пусть все хорошее в вашей семье только множится.

Ну что, друзья мои, вот и перелистнули мы с вами этот час программы поздравлений, час субботнего вечера, ровно 18 часов, и вечер продолжается на волнах 101.6 FM, и музыка будет звучать, и поздравления ваши, и привет все отправим в эфир, можете вы о них сказать, дозвонившись в прямой эфир 654-25-00 именно по этому номеру. Впереди много хорошего, и этот новый час готов принять все ваши приветы. Еще и с помощью СМС-посланий направляйте их 20-20-10-16. Если вдруг что-то захочется послушать, сразу скажу, что на сайте заявку не оставляйте, потому как если песня вдруг, такое редко бывает, но не окажется в нашей базе, мне же как-то нужно вам об этом сказать, поэтому или звоните, или пишите, связывайтесь любым удобным способом. А мы продолжим с музыкального желания. Алиса Плюс, здравствуйте, можно ли послушать песню «Девушки как звезды»? Конечно, можно, но послушаем уже в новой интерпретации.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимую внучку Семенову Алину в Англии, кстати говоря, встречающую свои 16 лет. С днем рождения, бабушка Люда, тетя Инга, Илья, Максим и радио Алиса Плюс. Все мы поздравляем. Очень надеемся, что слышите, уважаемая именинница. С днем рождения вас, Алина. Желаем в этом возрасте прекрасном брать от жизни все самое-самое нужное, интересное и увлекательное. Дружить, смеяться, как можно больше путешествовать, открывать что-то новое для себя, пробовать необычное. Если какие-то ошибки и будут, то без трагедии, без слез, это все опыт. Самое главное, чтобы каждый год становился чуточку счастливее и увереннее в себе вы ощущали. С днем рождения! Пусть мечты сбываются, Алина. Шикарного праздника, такого же настроения. Ну и, конечно, пусть сбудется каждое из ваших желаний.

0: эфире программа поздравлений.
1: А сразу скажу, что этой песни, которую Наташа попросила, у нас нет. Наташ, я вам на сайте на сообщение ответить не могу, но сразу в эфире объявлю, анонсируя, что музыкальный подарок, он был заменен на, кстати говоря, то же самое название, только в исполнении Мари Краймбрери и Димы Билана. С днем рождения, подружку Линочку, хочу поздравить с праздником. С днем рождения. Ты знаешь, в свои 37, что it's my life. Это твоя жизнь, твои правила, твой безудержный рок-н-ролл. И сегодня я хочу пожелать тебе зажигать на полную, никогда не отглядываться назад и брать от жизни, от этого дня, от каждого дня максимум драйва, свободы, самых крутых эмоций, жить громко, если любить, то по-настоящему и страстно, и всегда идти только вперед. С твоим днем, любимая подружка. Линочка, поздравляем вас с праздником, пусть у вас все получится, что чего вам хочется.

0: эфире программа поздравлений.
1: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
2: Также можно и без пастеризации.
1: Все вопросы по телефону 288-67-313.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
6: «Алиса Плюс», здравствуйте. Жене и Алисе от их мамы Лины привет огромный. Мы едем от вас домой. И едем домой и возвращаемся с таким прекрасным настроением. И мне хотелось бы в ответ подарить эту улыбку. Улыбку для своей семьи. Передайте, пожалуйста, от меня всем привет. А пожалуйста.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе паузы для информации тоже предусмотрены. Первая из которых прозвучит прямо сейчас, уважаемые слушатели. Если вдруг вы окажетесь в поиске, где вкусно можно пообедать или просто провести особенный вечер, то добро пожаловать в гастробар «Йоги Бир». По будням вы можете попробовать сытный комплексный обед, причем по доступной цене. И обеденное предложение, что самое главное, да, не забудьте, действует с 11 часов до 3 часов дня. И включает в себя три позиции: суп, основное блюдо и гарнир. И еще один большой плюс – это место расположения Йоги Бир находится в самом центре города Даугавпилса на улице Саулас 32. Ну а если вы планируете не просто прийти пообедать, а провести какое-то свое мероприятие, то вам помогут подобрать меню и сделать его особенным. Ну и, конечно, не обязательно приходить лично. Блюда Йоги Бир можно заказать с доставкой на дом через сервисы Wolt и Bolt. Саулас 32, Даугавпилс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug. Pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi, ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Добрый вечер, Юля. Доброго вечера, радио «Алиса Плюс». Катя, и вам доброго вечера. И, судя по всему, он действительно добрый. Вы своими консервациями, заготовками не занимаетесь сегодня. И консервный заводик, он все-таки свернулся вечером субботы. Мы пришли с баньки. Настроение шикарное. И, о чудо, мы слышали песню вместе с приветом от друга Станислава. Валентина Легкоступова «Я не могу иначе». Вспоминаю, кажется, это для вас и звучало. Юлечка, а можно для меня и Айвара песню поставить, под которую мы хотели бы потанцевать? Пожалуйста, дамы приглашают кавалеров в этом случае, но лучше кавалеры дам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, а в этом часе я напомню, что с нами гастробар Йоги Бир. Место, где позаботились и о взрослых, и о самых маленьких гостях. И для детей, к примеру, если пойдете всей семьей, классно захотите провести вечер, вкусно поесть, то в Йоги Бир для детей есть еще и специальное меню. А также уютный домик, где дети ваши могут играть, пока вы, родители, будете спокойно и неспешно проводить вечер, отдыхая. Так что не нужно думать, чем ребенка занять таким, пока взрослые разговаривают и наслаждаются времяпрепровождением. Но Йоги Бир — это не только семейные встречи. Если у вас намечается праздник, день рождения, юбилей, корпоратив, то вам помогут подобрать меню и организовать праздник, чтобы он получился действительно особенным. Ну а если хочется отведать любимых блюд Йоги Бир и выходить из дома не совсем хочется или погода нелетная, то работает доставка всегда через Wolt и Wolt. А найти сам гастробар Йоги Бир можно с легкостью. Находится в самом центре Даугавпилса по адресу улица Саулас, 32.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, привет субботний, доброго вечера. Хочу поздравить со вчерашним днем рождения своего племянника и крестника Глебушку Салтанова с его 4-летием. А сегодня хочу поздравить родителей с новосельем. Подберите песню какую-нибудь о семье. Ирина Аллегрова «Моя семья», мне кажется, это будет один из наилучших выборов. Надежда, доброго вечера и вам. И хотелось бы обратиться, Глеб, к вашим родителям и к вам, уважаемый именинник. Новое всегда – это что-то хорошо, но когда новоселье, боже мой, это, наверное, мечта многих людей, которая стала в вашем случае избыточной. Пусть в новом доме чаша будет всегда полной, и праздников будет много, и гостей всегда будет, самых желанных друзей, и смех пусть звучит вашего сына в частности. Вашей семье благополучия во всем желаем и таких же крутых перемен, как это новоселье. Ну а Глебу с интересом этот мир познавать, с днем рождения, пусть и с прошедшим, и желанные подарки получать.

0: эфире программа поздравлений.
1: А если кто-то из вас живет и работает в центре города, так вообще повезло в центре Даугавпилса. Если в будни вы захотите полноценно что-то отведать из еды, то комплексный обед можно заказать в Йоги-бир гастробар Саулас 32 Даугавпилс. С 11 до 3 часов дня действует специальное предложение по доступной цене. Суп – основное блюдо и гарнир в будни. Обязательно загляните. Ну а вечером Йоги-бир, он подходит уже совсем для другого формата. Можно провести время с подругами, с друзьями, с семьей. И для детей предусмотрено специальное меню, и даже есть уютный домик, где они могут поиграть. А если у вас впереди важное событие, то Йоги-бир поможет подобрать меню и сделать ваш праздник особенным. Так что приходите или заказывайте доставку в Bolt & Volt, Йоги-бир гастробар, Саулас 32, Даугавпилс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spidveisti aranžēji Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemju braucēri Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvēja svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogina klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
4: Тоня, ваши друзья из Риги, они с вопросом сообщение прислали, а выгуливали ли вы сегодня свое настроение, потому как у них в этом чудном загадочном календаре, где они его откопали, вот сегодня как раз-таки такой праздник, день выгуливания настроения. И пишут ваши друзья, что осенью настроение любит пить чай и читать сказки. А сегодня, одев цветные носки с пальцами, вооружившись цветным зонтиком, идет в осень. Улыбаться прохожим, радоваться жизни, прыгать по лужам, собирать букеты из желтых листьев. И спрашивается, а где же поводок? Выгуливаем же настроение, а лучше и без поводка. И хорошего настроения, конечно, Тонечка, мы вам пожелаем, если осень, как ваши друзья в продолжении написали, одно из самых любимых времен года, красочное, особенно когда теплое, да, и нет дождя, то наслаждайтесь этими красками в эти выходные, гуляйте по возможности, ну и о друзьях не забывайте.
0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
5: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Уважаемые слушатели и любители вкусно поесть, еще одно напоминание, где можно провести вкусно и уютно свой вечер. И это возможно сделать в Йоги Бир Гастробар в Даугавпилсе у нас. На улице Саулас, 32, это тот самый адрес. В Йоги Бир рады и взрослым, и детям, и для маленьких гостей. Напомню, есть специальное меню, уютный домик, где можно поиграть, пока родители будут неспешно проводить какой-нибудь из вечеров своих. А если обычного вечера недостаточно и хочется отметить свое особенное событие, то, к примеру, день рождения, корпоратив или юбилей вы можете отпраздновать в Йоги Бир, и вам помогут подобрать меню и сделать праздник особенным. И напомню про обеденное предложение: по будням с 11 до 3 часов дня. Вашему вниманию комплексные обеды, заказать которые будет возможность. И входит туда и суп, и основное блюдо, и гарнир, и все это по доступной цене. Напомню еще раз адрес. Это Даугавпилс, улица Саулас, 32.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте! У нашей замечательной подруги сегодня праздник, день рождения, игриво отмечает с полным размахом и очень даже громко. Аллочка, поздравления для всех, кто сегодня собрался на вашем празднике жизни. Не будем говорить цифр, не будем говорить, сколько вам сегодня. Вы в душе всегда остаетесь девушкой, о чем нам сказали, и это правильный подход. И хочется пожелать, чтобы всегда у вас все было хорошо, чтобы точно знать, чего хочется, и совершенно чего не хочется. Поэтому мы вам желаем, чтобы вот первого, чего хочется, было побольше, второго поменьше, здоровья такого крепкого, чтобы с запасом, радости вам безграничной, и улыбайтесь почаще, чтобы столько было этих поводов для улыбок, и щеки ваши уставали. Ну а под эту песню, наверное, и подошву на туфлях можно стереть. Заказали ваши друзья сегодня. Веселитесь, отдыхайте, наслаждайтесь своим новым возрастом. Живите долго и счастливо.
2: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс.

0: Доброго вечера. Снова пожелаю всем я, уважаемые слушатели. Кто-то, кстати, в этом часе к нам дозвониться решил. А давайте-ка мы начнем этот час, новую вторую половину программы, со звонка. Как раз-таки здравствуйте, добрый вечер. Кто же это там, интересно мне прям? Алло.
1: Добрый вечер, Юлечка.
0: А вы прям затаили дыхание. Я сразу скажу, что узнала, это Раиса звонит. Думала, трубку уже положили. Здравствуйте, Раенька.
1: Не-не-не.
0: Добренького.
1: Сегодня, Юленька, я одна. Моя подружка плохо чувствует. Я сегодня одна слушаю дома. Вчера пришла почти в 10 часов. У меня даже ноги отекли. Еле до дома поднялась на третий этаж.
0: А далеко живете, что ли, или совсем недалеко? Не помню, как у вас там с расстоянием между подружкиным домом и вашим.
1: Она на первом этаже живет, в другом подъезде.
0: Ах, вот оно что. Берегите себя, здоровье берегите. Сегодня, наверное, что-то душа возжелала в плане песен. А ну-ка, что это может быть, Раенька? Сообщите мне, я запишу.
1: Сегодня я одна слушаю.
0: И что послушаем?
1: Послушаем. Это привет, во-первых, от Тонечки вам.
0: Спасибо.
1: Огромный,
0: большое.
1: Огромный пламенный привет.
0: Спасибо. И ей тоже передаем прямо
1: и
0: в эфире.
1: И, пожалуйста, поставьте «Туман-туманище».
0: А «Туман-туманище» братья Радченко,
1: братья,
0: кстати.
1: Братья Радченко.
0: Да, знаю, зафиксирую себе. Только буквально через 3 минутки, если дождетесь, а я уверена, что вы дождетесь, Раенька, пока отдохните там после своей этой пешей прогулки, поднимались все-таки как-никак, кажется, на 3-й этаж. Да, я все не запоминаю, но песню вам обещаю буквально после «Басты» и «Зиверт». И вот так вот всех поприветствовав на волнах 101.6 FM, программу поздравлений, добрых слов и пожеланий продолжаем, музыкальных тоже. Музыкальные заявки принимаются, напомню, какими способов. 20-20-10-16, пишите, сообщайте о своих желаниях в WhatsApp и Viber, чтобы мы с вами могли договориться. Если вдруг какой-то песни нет, обязательно что-то другое подберем и звоните в прямой эфир 654-25-00. Так вот, мне хотелось бы этот час начать с особенного поздравления для особенного человека, как здесь написано. Алиса Плюс, передайте нашей лучезарной Танюшке Фадеевой от любимого племянника Александра поздравления в день рождения. Дорогая Танюшка, с днем рождения тебя! Пусть здоровье будет крепким, вот это самое главное. Настроение всегда прекрасным, погода солнечной, а ты по-прежнему оставайся такой же позитивной, доброй, чуткой и творческой. Пусть все, что пожелаешь, обязательно исполняется. Татьяна, Танечка, Танюша, мы ведь лично знакомы в прошлом, к тому же коллеги как-никак. Тань, с Новым годом жизни тебя, счастливой, долгой жизни, долгой-предолгой. Радости тебе от мала до велика, пусть все сбудется обязательно. Главное, не бояться.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио «Алиса Плюс». Хотелось бы отправить, пользуясь случаем, привет от вас. И, кстати говоря, было бы прекрасно узнать, от кого этот привет, собственно говоря, и летит. Но он предназначен моим братьям, невесткам, всем гостям, с которыми мы сегодня, всем друзьям, с которыми за одним столом. И можно что-нибудь на ваше усмотрение поставить. Самое главное, что компания, да, собралась та, что надо. И пусть таких встреч будет как можно больше. С выходными отметьте их от души.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Раиса Богданова, поскольку вы 100% радиопередатчик свой уже сделали на полную громкость в ожидании песни братьев Радченко в их исполнении «Туман туманище», поэтому песня уже в эфире звучит. Вам с Тоней хорошего времяпрепровождения, даже если вы сегодня раздельно. Но, может быть, завтра в гости пойдете и лично от нас привет передадите. А если, Тонечка, вы слышите, то мы на это надеемся. И что вы улыбнетесь тоже. Вам хорошего вечера.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Здравствуйте. Добрых выходных, дорогое любимое радио. А можно попросить у вас песню Николая Баскова «Натуральный блондин». И песня это просто так послушать. И хотели бы рассказать, чем мы сегодня занимались. Были в лесу. Собирали боровики, рыжики, подберезовики, лисички. Ну и, конечно, месторасположение и локацию грибов. Я у вас не буду спрашивать просто потому, что вы не расскажете, но вы уже дома и занимаетесь приготовлением. И, судя по всему, это делает женщина. Не знаю, как вас зовут. Песня, сразу скажу, будет, но под какой-нибудь сериал это одно, а под песню, мне кажется, дело пойдет быстрее. Но если очень много, то одной песни здесь, конечно, не обойтись. Завидую я вам рыжиковой завистью. Я же заядлая грибачка, но рыжики, кстати, мне в этом сезоне пока еще не встречались. А какие они вкусные, когда жареные в сметане и на засолку хороши. Приятного вам времяпрепровождения. А вот и написали, что будут делать. Суп приготовим, а рыжики посолим. Удачи вам. Будет вкусно 100%.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
0: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Ольга Высоцкая совсем недавно звонила, передает привет Валерию Цибис, который прилетал на 2 недели целых, и повод был какой замечательный. Но вот пришло время улетать обратно. И как бы не хотелось, мы пожелаем, конечно, удачного пути, удачного полета. Валерии будут по вам скучать, это 100%. И вот как раз-таки поводом к тому, что вы скоро возвращаетесь домой, в Англию к себе, песню для вас выбрали соответствующую. От Оленьки вам привет.
5: На этой планете. Бегу из пункта я до тебя по собственной планете Земля. На ней живут люмпены мечты.

0: 24 574, контактный номер 25 224 574.
1: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Журавли разлетались не на шутку в эфире. То Стас Михайлов с журавлями улетающими, то теперь попросили Вику Цыганову с песней «Журавли». И от кого она была запрошена? Алиса Плюс, здравствуйте, это Людмила Прейли на связи с вами. Спасибо, Юля, за вашу работу даже в выходные. Порадуйте меня, пожалуйста, именно этой песней. Всегда, пожалуйста, Людмила, наслаждайтесь. Доброго вечера и вам.

0: 4. Программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Радио Алиса Плюс. Мы хотели бы с днем рождения поздравить нашего замечательного, любимого папочку. Виктор, принимайте поздравления от дочери Марины, от Лены. И их семьи, конечно, присоединяются. Папочка, мы сегодня от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Самого главного пожелать хотели. Богатырского здоровья, энергии, которая бьет ключом, отличного настроения всегда. И спасибо тебе за твое крепкое плечо, мудрость и поддержку. Очень сильно любим тебя, Виктор. Мы вас поздравляем с праздником. И песня была выбрана для вас от ваших дочерей. Всего вам доброго и побольше.
2: Уже душою

котором в сентябре уже не жарко, где молодости листья не сулят, где молодости листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки

растут у нас и вырастают дети. Пусть наша осень станет их весной, пусть наша осень станет их весной.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
5: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новый сезон.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Большой привет из Латвии, из нашей родной Аугулёвы, где-то под Краславой. Сегодня, Алиса Плюс, у нас такой особенный день. Нашему папе Гунару исполняется 53 года. Гунар, он человек хозяйственный. За что не возьмется, у него все и всегда получается. И напитки какие он делает. И курами решил заняться. Теперь у него целое куриное хозяйство. И куры, и петухи, и бройлеры, и целый инкубатор. Для кур даже напарник парник из поликарбоната построили, чтобы птицы, Гуннар, скорее всего, да, они жили самую лучшую жизнь, лучше, чем люди. И коровы у вас объявились, куда же без них. И теперь новые планы впереди. Это дом построить и зеленый трактор купить. Вот только непонятно, когда все вы это будете успевать, потому что на рыбалку, как нам ваши близкие сообщили, вы уже который год собираетесь. Но, видимо, рыба, она пока подождет, дом главнее, потому что в субботу у вас еще будет картошка, а потом только будете праздновать день рождения после этого. Тем более лучшие друзья ваши, они всегда готовы прийти на помощь. Вся компания соберется, чтобы вам помочь. Вот такой вот подарок на 53-летие. Гуннар, поздравляем от души, а теперь бери лопату, пишут ваши друзья. А после картошки пойдем в палатку, а там уже и музыка, и танцы, и друзья, и праздник. А еще у Гуннара есть большая семья. Есть Маргарита, это дочь любимая. И почему она любимая, мы все знаем, пишут ваши родные. Наверное, потому что она единственная умеет разговаривать с папой так, что он сначала поворчит, а потом уже сделает. И сделает, как она хочет. Вот что значит правильный подход к любимому отцу. Так что, Гуннар, можете сколько угодно говорить, но вы все равно самый главный в доме. И самое главное еще, Гуннар, что рядом всегда ваши родные и друзья. С днем рождения от вашего сына прилетели эти поздравления. Большой привет от всей вашей семьи, от всех ваших друзей. И теперь для именинника музыкальный подарок.

0: поздравлений.
1: А эту песню, наверное, уже вся погулянка заждалась. А, кстати, всем доброго вечера снова. Программа поздравлений продолжается. Соседи из погулянки приехали к нам, наши лучшие друзья. И Петр хотел бы этой песней поблагодарить за то, что не забываете и часто навещаете. Это же хорошо, когда друзья приезжают. И несмотря ни на какие обязанности, хотя какие могут быть обязанности в субботу вечером, только если друзей любимых не навестить. Хорошего вечера!

А следующий привет, он от Арсена к Арсену, как бы это ни звучало, на улицу Цея так же не отправляется. Арсен, только вы не сориентировали по музыкальному продолжению этого вечера. Если вы нас слышите, лучше напишите на номер 20-20-10-16, если есть возможность. И мы так с вами договоримся, потому что я уже не единожды повторяю в эфире о том, что на сайте я вам ответить по поводу песен не смогу. Если что-то хочется послушать определенное, вы, кстати говоря, это всех касается, присылайте смски в WhatsApp, в Viber, либо же звоните в эфир, так еще проще будет договориться. А если еще и поздравить кого-то решили, то не ждите, потому что программа поздравлений до 9 вечера, в принципе, как всегда, 654-25-00. Звонила Ниночка, набрав целую корзину грибов, ей есть сегодня тоже чем заниматься. Ниночка, для вас, для всей семьи песню, которую вы любите и часто запрашиваема она многими, «Королева сентября», к тому же актуальна как никогда. Хорошего вам вечера, и этой песней мы постараемся поднять еще и настроение из Ирландии нашей слушательницы. Как-то она всхандрила сегодня. Катенька, не грустите.

0: эфире программа поздравлений.
1: Юлечка, добрый вечер. С выходными всех вас. Хорошего настроения. А я немножко его тоже потеряла сегодня. И хотела бы попросить у вас песню «Куки». Ну что, девчата по маленькой. А устала, потому что очень хочется домой. Целых 3 года не была в родных пенатах. Катенька, не грустите. А вдруг у вас совсем в ближайшем будущем появится такая возможность, и вы отложите работы, заботы и махнете в Даугавпилс обратно. Ну а вдруг?
2: Ой,

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Ах, сколько подруг именинницу порадовать поспешила, и снова будут поздравления, добрые слова и пожелания, которые обязательно пусть сбудутся. Каждое из слов Танюши Фадеевой адресованное. Танечка, поздравления на этот раз от подруг, от Эли, от Жанны, от Лолиты и Ларисы. Мы, конечно, присоединяемся. Танюша, дорогая, поздравляем с твоим Новым годом счастливой и долгой жизни. Желаем от души жить, как в сказке, море счастья и любви, нежности и ласки, чтобы радость и букет жизнь тебе дарила, чтобы всегда тебе в пути солнышко светило. Тань, музыкальным подарком ваши подруги, твои подруги, скажу уже, мы же лично знакомы, правда, Таня, обращусь на «ты», выбрали песню Володи Преснякова «Снег». По поводу светиться, как солнышко, это точно, Таня, это про тебя. Как солнце, у тебя всегда хорошо получается светиться при каждой встрече. Продолжай в том же духе.
2: Я с тобой, услышишь, буду

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Тоня, прямо сейчас передаем, вручаем вам горячий привет от Евгения. Он и сегодня зарифмовал его вместе с песней, обязательно которая прозвучит, «Антонина с легким паром». Так вот, а на что, как вы сегодняшний вечер проводите? И после баньки пусть Тонечка, пишет Евгений, вся усталость, она пройдет, и я признаюсь без обмана, что ты для меня любви пожар. Пусть щеки будут розовее, а настроение как мед, ведь я люблю тебя сильнее с каждым днем, что эта жизнь идет. Твой Евгений, и это вовсе не секрет, тебя дороже в этом мире просто нет. Тоня, песня практически звучит, и вечер перестает быть томным.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Духа пустится до 12-15 градусов.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Радио Алиса Плюс. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Юлечка, большое спасибо за передачу. Алло.
2: Раинка, я вас слышу, моя вы золотая. Вам спасибо за такие слова добрые.
3: Хороших вам выходных. Поставьте, пожалуйста, сейчас Калина за окном, малина.
2: Так, Калина, малина, кстати, и клюква уже, все на свете.
3: Малина, малина.
2: Это, наверное, Басков поет, да? Цветет Басков, малина за окном и тянется ко мне. Будем слушать, конечно, обязательно, только после
3: спасибо,
2: Нэнси.
3: Спасибо, моя Юлечка, дорогая.
2: Да не за что, всегда пожалуйста, вот ко всем сейчас и обратимся. 654-2530, легким нажатием руки, вы окажетесь в прямом эфире. Если есть желание что-то послушать, звоните, сообщайте об этих желаниях. Или пишите, это тоже возможно, до 9 часов вечера. И поздравления, само собой, передадим в эфир ваши приветы. 20-20-10-16. Почему после группы Нэнси? Потому что Вячеслав говорит: Юль, привет! Хочу послушать любимую группу. Песня на ваше усмотрение. Но если доверяете, давайте послушаем. Я тебя нарисовал?

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Ко мне в окно закатилась луна. Узнать решила, как

0: В эфире программа поздравлений.
1: С юбилейной датой, с днем рождения, Жанну Михайлюк поздравляет подруга Инара. Жанночка, принимаете поздравления? Рассказали, какая у вас любимая песня Виталия Чирова «В сером платье». Обязательно будет она сегодня вашей. Но прежде поздравления примите, и ваша подруга Инара пишет: «Современная женщина то грустна и задумчива, то светла и торжественна. Доказать ее слабости, попороть ее в дерзости зря мужчины стараются, понапрасну надеются. Современная женщина суетою замотана, но, как прежде, божественна. Не похвалится силою, но на ней, тем не менее, и заботы служебные, и заботы семейные, все на свете познавшее». Все невзгоды прошедшие. Остается загадкою современная женщина. Жанночка, сохраните в себе эту загадку, но пусть все ваши мечты, о которых вы только знаете, они найдут реализацию. С днем рождения, с юбилеем!

0: Программа поздравлений.
1: Под завершение программы поздравлений некоторые слушатели решили пойти на второй, а то и некоторые на третий круг, но времени остается не так уж и много. И есть заявки, которые еще и первого раза свое звучание в эфире не приобрели. Поэтому, друзья мои, всех песен я уже не обещаю. Где вы были час тому назад, или два часа, или три часа? Программу до 9 часов вечера. Единственное, что я могу пообещать, так это все ваши слова в эфир донести. А вот песни как получится. Алиса Плюс, добрый вечер. А могли бы вы? Вот это мы, конечно, могли. Для нашего Гуннера, для именинника, которого мы сегодня поздравляли. Гуннер, пусть вы еще раз улыбнетесь. Много поздравлений не бывает от всех друзей. Для вас музыкальное. Музыкальное продолжение праздника. Можно песню «Кончится лето». Лето, может быть, оно и ушло, но праздник ваш продолжается. Отметьте его на ура, и пусть он обязательно запомнится чем-то приятным. А компания у вас там какая собралась? Наверное, вся Краслава съехалась на ваш праздник жизни. Гуннер, еще раз с праздником, всяческих вам успехов.

А вот и эта песня на сегодня в программе поздравлений была заключительной. Марис, вы ее выбрали, уверенно слушали и кайфанули от души. Друзья мои, эти 4 часа на волнах 101.6 FM с вами провела я, Юлия Сергачева. Да что уж эти 4 часа, эту всю неделю рабочую, и на этом она завершилась и для меня, и вместе с вами я пойду-ка и отдамся выходным. Если кто-то что-то празднует, поздравляем вас от души, а кто-то, если просто отмечает наступление выходных, да и в хорошей компании или в одиночестве, всего вам доброго в этом дне и завтра обязательно, чтобы с погодой повезло, и можно было как можно дольше насладиться выходными и прогулками, и встречами с близкими. Поставим запятую. Спасибо вам за этот вечер. Услышимся на волнах 101.6 FM. Пока.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 美。
1: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

101.6 FM. Алиса Плюс.

подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

101.6 FM. Алиса Плюс.